0: Hisz? Я тяглада, мам, ты си моя мамка.
1: Мамка се говорила у худобних людей. У панов є мама.
0: То поведал?
1: Кита мамка. Але у нас є мамулька.
2: Мамулька, спиш?
0: Ючо.
2: Ага, вок. Мамі, є ту вок. Вставай, лабо тя зожирє.
3: Ау, ау.
0: Где? Указ вока.
2: Отворила очі. Ау!
0: Хес, хес, уж ісов вец. Делако, делако, доголи, доволи. Мамка, моя добра мамка, ти са не боїш? Мамка?
4: Ні, не боїм са, хлапчик мой, ке ти си при мне.
0: Мамка, а збієш Еленку?
4: А за чо?
0: Ви та зобділа.
2: А Іван би мал ісць так до кута.
5: Еленка!
4: Oteckovi nepoviete, že ste ma museli budiť a ani jeden z vás nepôjde do kúta.
5: Helenka, poď, ideme sa prechádzať. Pred obedom ťa budem učiť poriadne kráčať. Jeden, dva. Jeden, dva. Špičky vonku, nie dnu. Jeden, dva. Jeden, dva. Aspoň ti vyhľadne a konečne sa poriadne naješ.
2: Ale ja nechcem jesť.
5: Tak budeš piť na obed vína. Dobré vínko som ti nalial, Helenka.
2: Veď to je voda, ale aj voda je dobrá.
0: Zel, oteco, zel!
4: Ivčo, nehovorí sa žer.
0: Nie zlac, jeckaj, jeckaj, ty hundrucká mama.
5: Mama, víno?
4: Nedbám.
0: Oco, ty si dalial celú flasu.
4: To mi je priveľa. Polovicu odlej do druhého pohára.
2: Mama, moja, ten otecko ti všetko vypil.
0: Otecko tak vypil. Glo, glo, glo.
5: Otvoril som ti druhú fľašu. Zdalo sa mi už kyslé.